Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

мой, дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Памяти нить в наших сердцах.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
1: Алмазный край.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».

0: стоп.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города. Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, стропольщик 4-го разряда, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, начальник контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля ГАЗ «Садко Next». Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в «Айхале» в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, тракторист Б-10, Четр-Т-11. Также требуется помощник машиниста буровой установки ЛФ-230, РС-90, УРБ-2ДЗ. Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6-го разряда. Звонить по номеру 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в Управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется горный мастер. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда, инженер 1-й категории. Телефон 8-984-121-00-36.

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационная технология, он массовой коммуникации регистрации надзор, Федеральная служба та, и клинча себе бил сел, то суню себе кисню бегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
2: А вы знали?
4: «Алмазный край».
5: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716. 8 914 296 0947.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. В Мирном 13 часов. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.

0: продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50, обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Алмазный край.

0: You got what you wanted, didn't you?
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
1: А вы знали?
3: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

Странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя рука.

0: 5 минут.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM. 102,4 FM.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

веду моему мое имя. И не ходи с ним по нашим местам, не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше, раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все поступки.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИЗ «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Алмазный край, Алмазный край.
3: Не переключайся.

0: в мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquidy.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я Свету нашел. Вот так я Свету нашел.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в мирном 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ГЛАР, надзор, Федеральной службы, и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет. Алмазный край. Радио без границ.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: В Мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
2: А вы знали?

Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. One, two, three.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете «Алроса». «Алрос» открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 23 46. 8

0: возвращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

я буду всем, чем хочешь ты.

0: Мирным 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В Мирном 20 часов.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Вы слушаете

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Алмазный край. Мы с вами с 2000 года. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за стой. Я за тобой по песку, свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев, плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

носом, по взлетным, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад держи.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорегер надзор Федеральной службы и Клинча Сюбебир Сыл Товсунюсюбекисюнюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Ты говоришь, раз решил уходить, то захлопнув дверь.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и клинической бирсел, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы. И клинча Субибирсел. Тосуню Субибирсел.
1: Для слушателей старше 16

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Утро добрым бывает.
2: Ты думал все понарошку.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
1: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и просадок.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

вы слушаете радио «Алмазный край».

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и клиническую бибицу, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.